0: Но тога клинца, ако би мегало то теке роно община с нижи вейсы бэш, напшиклад гано на том свеженю за фамилия пши коммуникацийской арене кукове.
1: То есть речь сы таки новый редный ареал, а там га су пшепшосыли домовинска кубка и особо организировала, а теке весна можина, шыкны су пилны были тыканц а мазанцы сыро.
0: Яха сам тебе там теке змакал, а местный громаже, то между моего пшюда шяно пилко упилей, але там je bylo tak rýdne, veľa programa, všetko možné tam sa pobytovalo.
1: A jeden z tých organizátorov, z tých kvôlnych, je byl Jan Ješka.
2: Sme mali ráne spôjčne suche vedro, no modých svojby sú boli tu, my sme mali tým vujky dobré poskyt za dječi, za zábieru. A vieš, sme mali ten zaujímavý program, historicko voni o oboru, also ona je sa predstavila, tá obora.
1: A vieš ty co? To nie była jano jedna prezentacja tej wobory.
0: Ale ludzie studiali tylko sami plumpasz.
3: Jara ciężko, ale musimy jara dary klumpować. A Jadwiga super sobie czyniła.
1: A tam jo se nam duszu spiwało, ko Lipko jo wystupił.
0: Toga su te dzisi tych spiwario kora Lipy.
1: A ludzie su teke sobie spiwali.
0: Ty, a ja teke.